0: Vasztok, az orosz ok, minden második szerdán este fél héttől. Слушайте нас. Начали. Ай.
1: Это Восток.
2: Восток.
3: Говорит Москва.
4: Ну куда вы тянете? Я так. Ну что, у меня тоже ребенок такой же, как у вас. Я очень за... Точно такое.
3: Вот он снова.

0: впереди для всех очень много интересной работы. Еще раз хочется пожелать успешного выполнения задания.
1: Я 16-3, объявлена готовность 1 минута.
2: Готовность 1 минута.
1: Ключ на старт. Ястребы, все идет хорошо.

даже счастье быть любимым. Не надо даже теплого участия, яблони в окне.

Отдайте тихо и без драм. Пардон, мадам. Ах, какие страсти, кражи по утрам. Скажите мне здрасте, я представлюсь сам. Пардон, мадам, ты спирдыс, холера, здрасте. Не сбежать вам от напасти, я король карманников. Троцкий, Моисей, у меня в карманах брынза. Глаз алмаз, стальная линза, я король карманников. Троцкий, Моисей, Троцкий, Моисей, Троцкий, Моисей. Какой купаж, на платье лента, на лице мандраж. Такая дама, что хожу в кураж. По масти я карманный краж, имею стаж. Был беден, да, признаться честно, рос я как шпана.

на этот раз. Ты тверды с холера, здрасте, не сбежать вам от напасти. Я король карманников, Троцкий Моисей. У меня в карманах брынза, глаз алмаз, стальная линза. Я король карманников, Троцкий Моисей. Троцкий Моисей, Троцкий Моисей. Короче, ваш, держу корсет за хлястики, и сейчас я к вам прижмусь без страсти, пусть атлас скользит у вас по платью, моечка в руках покажет класс. Мой фасон стянут любую цацу, и адью, пардон, исчезли сразу, чтобы вы не моргнули глазом, было неприятно столько раз. Вы пойман я однажды ногами на полу, лупили меня жадно, но я пою. Тыц-пердыц, холера, здрасте, не сбежать вам от напасти. Я король карманников, Троцкий Моисей. У меня в карманах брынза, глаз алмаз, стальная линза. Я король карманников.